как нонцы лист, усмех послали с видовни, ты ж можно закончить удобней, то-то ми востился зве. Белотный флир, милостна гра, но тедна крутка шалона, из рук ми востка скончона. Каждый из вас девчон в тебе, пенкли себя, то от бога блон, где лапша снасти